намаляваных твоих кораблёв фарбы зникнуть червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереди шлях на пошук богатый и роздумы. И что

просто убачить небо, тяжко в яго поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заўсёды варта, ведать так ладно кошты, думкам, что прыйдуть завтра. Прислухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць.

0: Раз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Важной подзеей минулого тыдня датычна российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об миры. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чакано, зважаючи на то, что ни одна з мэт проведения так званой специальной военной операции дагэтуль не досягнута. Нягледзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добрый дзень, Антон.
2: Вітаю, Володимир.
1: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч смест этого листа был адресован?
2: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в

0: To był ukraiński hurt Tartak na białoruskim transgranicznym Radio Racja. U studii jako godzinniki pokazuje 22 chwiliny na 7 godzinę w Polsce i 8 u Białorusi. Przeciągnąłem temu politwiazniu, chociaż już 6 godów minaje z tych podziei 2020 roku, u wyniku entuzjazmu z początku, potem nasilia u gromadzkim życiu w Białorusi, tysiące ludzi trafili za krat, niektórzy da gytul jeszcze z tego czasu znajdują się u turmach i na żal usią nowe politwiazni zjawiają się u Białorusi, chociaż niektórzy i wychodzą na wolę. Tema ważna, tema baliucza, jaka że była ja polityka zniewolona, jaka teraz żyje w Polsce, Svetlana Baranowska.
1: На самом деле, мне не очень нравится, что уходит немножко так тема политзаключенных, к сожалению, но я как бы в целом, конкретно, как я не знаю, как на это повлиять, наверное, больше, мы и так слишком много говорим, я думаю, что, наверное, пресловутая усталость, как ни крути, 6 лет уже будет буквально вот-вот, это очень большой срок на самом деле, для нас, конечно, нету срока давности, но для, так сказать, супольности, для людей в целом там в мире, не знаю, в Европе хотя бы ближе к нам, кто все-таки, наверное, уходит на немножечко на другой план. Но не совсем, все равно наши люди пытаются и делают все, что в их силах. Поэтому я не думаю, что эта повестка вообще уйдет. То есть она будет до победного, так сказать, завершения этой нашей плачевной ситуации.
2: Есть такая думка, что для вызволения людей зараз робится недостатково, а ось як думаете, кто миновито недопросовывает? Белорусские демократичные силы, эти международные партнеры?
1: Я не могу пинать на наши демократические силы, потому что уже крутятся как могут, мне кажется, постоянно, не замолкая, как бы не на день. А, по крайней мере, то, что вижу я и слышу я, а я в повестке ежедневно, не выходя из нее ни на выходные, ни на праздники, вообще никогда. Вот. А то, что делает международное общество, как бы для нас там и какие-то там силы, кто может. Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, я не могу сказать точно. Мне кажется, что нет. Но я не могу, еще раз говорю, я так некомпетентно так вот прямо сильно, это со стороны, если посмотреть, то мне кажется, как-то все медленно, как-то все не так требовательно и не так, допустим, жестко, как, например, мне бы хотелось, но опять же, это язык дипломатии и так далее и тому подобное. В общем, мне бы хотелось бы, чтобы это было все намного напористее как-то, но есть как есть. Но демократические силы, у меня к ним нареканий нет. Мне кажется, они достаточно много пытаются делать все, что в их силах, по крайней мере.
2: По ваших отчуваниях, все влады могут еще кого-то отпустить ближайшим часом? Чи чекать этой новой партии? И чем обумовлены эти кроки, чего-то в вашей обачине этой ситуации?
1: Ой, слушайте, у меня, конечно, есть надежда. Мы только этой надеждой и живем постоянно. Каждое утро встаешь и думаешь, что, может быть, вот сегодня какие-то новости вдруг случатся, такие, от которых станет немножечко легче жить, по крайней мере, в данном конкретном моменте. А есть, конечно, надежда на вызволение, потому что трек-то как таковой-то начался, да, он длится, еще раз говорю, как для нас, для обычного человека, мне кажется, это очень медленно. Но люди, эксперты говорят, что в рамках, если смотреть вообще исторических событий и так далее, что это, в принципе, не медленно, а в общем-то, нормально и быстро. Поэтому мы ждем вызволения, и я думаю, что буду. Я не обладаю каким-то какой-то информацией, все, опять же, из открытых источников, но все, как все происходит и идет, но мы, естественно же, ожидаем, что будет вызволено, по крайней мере, почему-то я так думаю, что к концу года должны быть вызволены, все. Но, опять же, все. Какое понятие? Сколько у нас незаявленных? В общем, это тоже такой вопрос, знаете ли, со звездочкой.
2: А ці верыце вы, што ў бліжэйшы час гэты дыялог на тэму вызвалення беларускіх палітвязняў будзе працягнуты? І як думаеце, ці ёсць такія нейкія рэальныя рычагі ўплыву на гэты працэс?
1: Ой, вот пра рычагі ўплыву, конечно, я уже тут, наверное, точно не особо компетентна. Опять же, с точки зрения только себя самой. Всё настолько перемечиво. Мне лично хочется верить, что что ничего не сорвется и будет все, так сказать, по запланированному там какому-то треку идти, да, то, что запланировано. Люди есть, от которых зависят, к сожалению, вот эти вот переговоры, треки и так далее. А кто на это уплывает? Ну, опять же, я все-таки думаю, как ни крути, а это, в общем-то, наши эти заокеанские партнеры, мне кажется, они... Только, к сожалению, у них какие-то есть силы, наверное, повлиять на ту власть, которая в данный момент пытается править нашей многострадальной страной.
0: С былой Полезневолиной Светланой Барановской размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Teatrze z publicznej sustreczy na kanale Dramaturgę i siabra koordynacyjnej rady Andrzeja Kurejczyka. Na pytanie odkazywała eks-starszynia Białoruska Helsińskiego Komitetu Tatiana Proćka. Osnownymi temami sustreczy byli sytuacja z prawami człowieka w Białorusi, perspektywy demokratycznych piramid i rola białoruskiej diaspory w ich. Кажучи про становище в Білорусі, Тетяна Проська означила, що при захованні існуючої політичної системи репресії будуть працягуватися і надалі, покільки вони залишаються одним з головних інструментів утримання влади.
1: Репрессии никогда не кончатся. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Начальство, слово-то какое. Всегда будут репрессии. И поскольку демократия у нас не работает, значит, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная, скажем. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти. Права человека – это атрибутивное свойство этой цивилизации. Но государства, они всегда противоположны. Интересы государства не всегда совпадают с интересами человека. И вот сейчас как раз тот момент, когда даже государства, которые мы называем демократические, они интересы свои ставят выше интересов человека. Другое дело, что в системе государственного управления, допустим, Соединенных Штатов, есть механизмы, которые отклонение от этого института прав человеков, они блокируют. Раньше, позже, но блокируют. В тех странах, которые вот раньше назывались развивающиеся, или такие, как Беларусь или Россия, там механизмов блокировки нет. И там государство становится доминирующим в решении вопросов не только государственного управления, государственного развития, но и в личной жизни человека вмешивается. И самое страшное, что вот право человека на жизнь, право человека на счастье, на то, чтобы он мог полностью пользоваться благами цивилизации, оно не просто нарушается, оно уничтожается.
2: Так само Тетяна Процька прокоментувала виніки голосування на виборах в Національну Раду. Поводле її, після амаль 10 годів існування великих білорусських супольностей за межами країни, можна чекати нової хвалі громадянської активності. У тим ліку на виборах і у Координаційну Раду.
1: Координационным советом довольно сложная ситуация. Почему? Потому что есть много проблем. Первый вопрос – аполитичные белорусы. Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди, у них уже был налажен быт, у них есть дети. Эти дети должны получить образование. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И это не так просто, потому что у нас и сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому, чем в Америке. И люди должны адаптироваться, должны приспособиться к этим новым условиям для того, чтобы просто выжить. Очень тяжело людям жить, потому что они не вписаны с самого рождения. Вот их дети уже будут жить хорошо, а внуки будут жить отлично. Но для этого они должны, ну, как бы так сказать, себя на охляру положить. Людям сейчас не до политики, те, которые вот здесь живут. Говорят, что миллион людей уехало из Беларуси. Да, они распылены по разным странам, то есть разные условия адаптации, и людям очень сложно. Поэтому первая задача тех, кто уехал из Беларуси, не думать про то, как там на Беларуси живется, а думать про то, как самим выжить в этих новых условиях, приспособиться. Как научиться языку, чтобы на уровне таком, чтобы можно было работать не только там руками, но и головой. Как детей устроить. Поэтому тут ничего обидного не должно быть в том, что люди не имеют времени заниматься политикой. Это, в принципе, вот на адаптацию надо, я так посмотрела, 10 лет. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся. Белорусские люди, они приспосабливаются идеально. И вот когда они приспособятся, тогда можно уже будет говорить про Беларусь, про белорусскость. Но вот здесь возникают вопросы. Что такое белорус не только за границей, что такое белорус в самой Беларуси? И здесь однозначного ответа, такого устоявшегося, я бы не сказала, что он существует.
0: Тетяна Процька амаль 10 годів узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, одну з найстаріших правооборонних організацій країни. Зараз стала проживає в Сполучених Штатах Америки.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.com

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 7 годин 11 хвилин показывают годинники в Польше, в Беларуси уже на годину. Позднее, как мы чули о Анне Шайковской, «Солнцеграй», то был фестиваль традиционной белорусской культуры, прошел на Подляшу уже пятый раз. Первая его частка отбылась в центре Белостока при исторической городской ратуши на площади Костюшки. А так само «Солнцеграй» от своего початку каждый год играет так само в одной из вёсок гміни Дубичи Церковной на ускраине Беловежской пушчи. Этим разом заиграл в невеличкой припущанской вёсочце Вилюки, куда завитал наш коллега Юрась Дзяшук.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Што-то не так!
3: Су валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшши прошел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Солнцеграй». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио-рации расскажет Анна Шайковская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так, завдалі попрацьовуємо наш ефір. Зараз розповідаємо від панк-року до репу. У Варшаві завершився фестиваль Outlaunt. Своїми уражами від гэтага івенту лідер гурта Дайдаруху Юрий Стыльським поділився з Мариною Савіцькою.
2: Які емоції, уражання від виступу на Outlaunt?
3: Мені дуже приємно, що я очутився вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
2: Насколько публика была теплая?
3: Так как мы разогревали, мы как бы одни из первых были вчера, вторая группа, ну, они еще немножко такие были холодненькие, да. Плюс еще первые ряды, они все там фэны Нойза, Панеточки, ну и ждали, естественно, не нас. Но, как показала практика, мы их расшатали, этих дубов неподвижных. Ну и сейчас вон на каждом углу уверовали, фоткаются, я смотрю. И мне очень приятно, что люди проникнулись, мы их вчера рванули.
2: Тебе удалось прогуляться по інших пляцовках тут на Outlaunt?
3: Ну, я вчера был почти все время за сценой, поэтому там мы общались с разными там иноагентами. Но тут меня везде ждали, говорят, подойди, и хотели мне майку подарить, еще там что-то. Они немножко приставучие, а я безотказный, поэтому были моменты, что мне даже приходилось сваливать. Слишком много внимания.
2: Какие наступные импрезы, ивенты с уделом Дайдаруху?
3: Мы будем на суперсейшене в Познане, потому что в Варшаве нас ждет Грай в сентябре. Сейчас еще, может, какая-то дата подвернется там у нас. Мы, короче, занимаемся самостоятельно концертами. Раньше мы там полагались на людей, которые нас позовут, а сейчас мы окрепли, у нас администрация, нас приглашают на такие крутые фесты, все нас ждут, и нам только приятно. Поэтому не усыхаем, наша деятельность только нарастает. Плюс еще альбом у нас вот вышел, «Не до законов». Все ждут презентации, у нас толком еще презентации не было. Только в Кракове вот недавно. На плаву, мы не тонем.
4: Зовут меня Дмитрий, я директор школы Windway, а также организатор регат в Польше.
2: С чем долучились до фестиваля Outlaunt?
4: Со своим брендом, со своей школой. Хотим донести, что это доступно, что это всевозможно для каждого, открыто, и каждый может принять участие либо в соревнованиях на регатах, либо же отучиться и заниматься яхтингом. Ну, а также, кроме этого, можно путешествовать вместе с нами.
2: Причем вы долучились до двух дней этой подеи.
4: Первый день люди присматривались и с опаской подходили, потому что большинству, как потом оказалось, по опросу было волнительно из-за того, что думали, что яхтинг – это что-то дорогое и недоступное. Но после того, когда мы начали с ними общаться, люди поняли, что на самом деле это гораздо доступнее, чем некоторые увлечения, которыми они на самом деле занимались. Это более открыто, так как здесь есть море, то это возможностей больше с этим связанных, нежели как мы занимались этим на своей родине, да. Здесь есть возможность, кроме обучения, еще и легкая доступность перелета в другие страны, где можно тоже посмотреть на них с яхты. В частности, Норвегия, Греция, Хорватия, Черногория, Италия и так далее.
2: Ці планується ще з вашою активністю долучитися до інших фестивалів у Польщі, можливо, і не тільки?
4: Да, планируем, конечно. Пока что большой перечень фестивалей, которые мы рассматриваем, мы подали заявки, ну и будем ждать какого-то ответа, поэтому не хочу спешить с прогнозами. Но вообще у нас для того, чтобы было людям, которые здесь столкнулись с вопросом ВНЖ, не все еще быстро получили его, то у нас есть путешествие вдоль берегов Польши, либо от Гданьска до Хеля. Это тоже такое объединяющее для людей место, которое позволяет им, не выходя за рамки Польши, попутешествовать на территории.
2: Яке агульне ураження від фестивалю Outlaunt? Можливо, ще які інші кропки отрималося поглядіти?
4: Да, очень класний фестиваль, много людей. Я сам раньше занимался организацией автофестивалей в Беларуси. Я знаю, что это такое. Мне очень приятно, что ребята это делают. И очень здорово, что такое большое комьюнити собрали на одной площадке.
1: И до речі, тут отметно, что перший день фестивалю у публики были зауваки по организации фесту. Люди активно выказывали их у социальных сетках. На другий же день подія команда улічила усе гэтыя хібы, ды старалася максімальна іх выправіць.

0: Вечная украинская белорусская радиорация. Мы далее протягиваем наш эфир. Так само зараз обовязково расповедем и закранаем черговую тему. Экодом выпустил доследший материал про экологичные практики в утримных умовах разом с правооборонцей и былой политзняволенной Настей Лойкой. Климатичная экспертка Сябрам Зеленого Альянсу Ирина Понедельник подкресливает, что пытание экологичности у пенитенциарной системе потребует особного и больше осторожного подхода.
1: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
2: Цікаво, что сама Настя Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли считать таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, с которыми сутыкаются политзняволенные в том лику?
1: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колоний Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Но, слава богу, потом было

Ось такая песня про партию снайперов. Одразу пригадалась ось гэтая история про то, кто насамрэч уратуе Беларусь. Ну, я кажусь, будем жить, будем глядеть. Витаю, шановное спадарство. Понеделок сёння на календары 15 червеня. Доброго вечера, доброго настрою. Дякую за то, что трымаете хвали беларускага радио рация. Перед микрофоном Алесь Дубавец. Ну и чарговая музычная информацыйная гадзіна, якую распачалі казаксістам. Нас яшчэ з вами чакаюць экс-амбасадар з Дзічукі, Хася Кавальска, Нізкі зды іншыя. На 15-й хвіліне тут у нас разважанне Якуба Сушынскага, гляньма шырэй. Ну, а на 30-й хвіліне тут у Юлія Сівец з фельетонам рацыі.

0: Украинское радио «Рация».
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио «Рация».

Spadra Wolski u рамках проекта Z. Памятайте, был таки, может и будет еще, бо Вольский есть, чому Z не быть, не ведаю, саправды. Витаю, шановные, понеделок сегодня, покуль что еще на календаре 15 червеня. Доброго дня, доброго вечера уже, який день. Что вы, доброго вечера, доброго настрою. Зычу вам я, Ильич Дубовец, и традиционно дякую за то, что тримаете хвали белорусского радио рация. Тут еще нас с вами чекают Armchair Cynics, Филипп Лято, Паулин, да иншие, я не буду всех перелічать. На 30-й хвилине, вот уже литерально про 20 хвилинок, тут у нас публицистичная программа «Мы бачим», коли ласка. Але до гэтага, ну, маю 20 хвилин, все ж таки, вы доведаетесь про некоторые занятки, вельми специфичные, яны подадутся некоторым вельми специфичными. Короче, кажется, про некоторые занятки, якія могут обернуться бессонню. То бок, доведайтеся, чаго не варта рабіць у вечары.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий наведает Белостучину. У Киеве плануется проведение Конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостучину наведает лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Алесь Беляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматикие встречи как с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет встреча у Гайнаускім белорусским лицеи, а 20 червня встреча у хабе «Новая земля». Чакает так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Беляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Беляцкий был обвешчаны лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зневоленного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса белоруса Украины, масштабной встречи, присвященной обмеркованию актуальных питаний у життя диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации нації і діалогу.
4: Запит від цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобто і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобто воно все працює, але не всі відають як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших діянняў белорусской супольності і випрацовці махчимих сумісних рашенняў пасля закончення конгреса. Святлана Тихановская узнагароджана міжнародной премией короля Эрика Померанского у Польши. Сегодня ее вручили у городе Дарлова на Балтице. Премия была присуджена за деятельность по содействию демократичным переутворениям у Беларуси и умацаванню отношений країни с европейской супольностью. Святлана Тихановская, выступаючи после вручения премии, подкресила, что белорусы, украинцы и поляки змагаются за одни и те же каштовности. Премия заснована у Дарлове у гонор народженного у этом городе короля Дании, Швеции, Норвегии Эрика Померанского, первого монарха, который узначали у три краины у межах Кальмарской унии. У Варшаве завершился двухдённый фестиваль Out Loud. Сярод его выступовцев были как белорусские гурты, так и российские. А кроме того, для гостей разгорнулись разные активности. У тым лику гульневая пляцовка и арт-маркет. Уражениями от выступу поделился лидер гурта «Дай дорогу» Юрий Стильский.
5: Мне очень приятно, что я очутился вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
3: Так само сярод выступовцев фесту были Би-2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и іншие. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а берасцейшчыне да 20 цяпла. Вітаю, шановнае спадарства, як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем вось зараз. Будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Бородой.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 15 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac ды Snow Patrol. Далучайцеся. 15 чэрвеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрика Ібсена «Пер Гюнт», канцэрты для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную увагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: Радио Рация.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правдный литвинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.